Ну что, друзья, привет, Уральск, привет всем, кто встречает новый день вместе с нами. Вы настроены на волну радиостанции ОК, с вами Дмитрий Давыдов. Сегодня снова понедельник, 12 октября, уже на календаре, середина осени, несмотря на которую вчерашний день был просто потрясающий, как, впрочем, и все выходные. Подробнее о погоде я вам обязательно еще расскажу чуть позже. Ну а пока встречайте артистов, по чьей композиции нам с вами предстоит просыпаться уже в самый ближайший час. Marshmello и Jonas Brothers, Дима Билан, группа «Руки вверх», The Rasmus, Bruno Martini, «Нилетто», LJ, Анасти, Дензел, Армин Ван Бюрен, а также Виктор Цой в обработке дуэта музыкантов Филатов и Кэрос. Всем вам легкого пробуждения, отличного настроения. Надеюсь, вы как следует отдохнули за прошедшую пару выходных и готовы встречать новый день с распростертыми объятиями. Так что хватит сидеть на месте, скорее просыпайтесь и вперед навстречу новым.

как всегда, в эти минуты пару слов о погоде, которая ждет нас сегодня за окном. Прямо сейчас на улице достаточно тепло. 8 градусов со знаком плюс показывают термометры. Ветра нет, проплывают редкие облака. Днем будет светить солнышко, а температура поднимется просто до каких-то невероятных 24 градусов тепла. Осадков, разумеется, не ожидается. И все это, я повторюсь, несмотря на середину осени. Это если верить календарю, конечно. Тепло продолжит оставаться с нами, а вместе с ним, я надеюсь, и ваше хорошее настроение. Уверен, многие из вас в прошедшие выходные успели куда-то выбраться. Кто-то на ярмарку, кто-то на природу, кто-то просто гулял по улицам нашего города. Так что, друзья, и сегодня эту приятную традицию можно и даже нужно обязательно продолжить. Вечером после работы нужно прогуляться, подышать свежим воздухом, насладиться теплом, которое продолжает дарить нам осень. И запасайте себе каждый лучик солнца. Не забывайте, что несмотря на все подарки природы, зима все равно, как ни крути, ждет нас впереди. Продолжаем нашу музыкальную программу. На очереди Бруно Мартини. Ну а далее еще много.

0: Ласкер с песней «Очень заводит» меня прозвучало на волнах Радио Кей. Кстати, друзья, привет огромный всем, кто в эти минуты заводит свои автомобили для того, чтобы отправиться на работу, поскольку на самом деле способов добраться до своих рабочих мест несколько поубавилось в эти дни. Ну, все благодаря событиям, которые произошли в соседней стране. Сервис «Заказ такси» один очень популярный, немножечко приуныл в последнее время. И тем, кто собирается ехать на работу на такси, стоит это все учитывать, потому что, ну, время заказа автомобиля увеличилось до нескольких десятков минут, цены тоже улетели в космос, да и, как я смотрю в группах различных, то водители тоже не торопятся выходить на линию, потому что тоже с их стороны существуют какие-то проблемы. Ну, а где проблем нет, так это у нас на WhatsApp 8-771-202-1006, куда активно прилетают музыкальные заявки от наших слушателей. Вот, в частности, наш дорогой Александр в этот день, как, впрочем, и всегда, отправляется в детский сад. Отправляется он туда не по той причине, что сам хочет в детский сад. Он везет туда свою дочку, которую зовут Дашенька, но, тем не менее, друзья, пришла мне в голову мысль, что, а почему вот не существует взрослых садов? Вот детские сады есть, а где взрослые сады? Я думаю, многие тем, кому за, были бы не против на денек-другой отправиться в такое заведение для того, чтобы прийти туда, поиграть, посмотреть мультики «Тихий час», чтобы обязательно было. А вечером уже пришел кто-нибудь и забрал домой довольного, счастливого, отдохнувшего. Подумайте об этом, дорогие наши бизнесмены. Возможно, кто-то из вас эту идею и реализует. Ну а прямо сейчас реализуем музыкальную заявку Александра, который пожелал услышать песню из мультфильма «Летучий корабль». Песня называется «Песня водяного», абсолютно коротенькая. Ну и далее вас ждет еще одна музыкальная заявка.
1: Я водяной, я

Я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно.

7 часов 41 минута в Уральске. По щучьему велению, по вашему хотению, друзья, продолжаю исполнять музыкальные заявки, которые вы, друзья, присылаете на номер нашей студии 8-771-202-1006. И буквально минута в минуту, на самом деле, пришли две музыкальные заявки от Александра и Михаила. Но Александр был все-таки на несколько секунд раньше. Ну, а теперь, друзья, пришло время им выполнить заявку Михаила. Тем более, что песенка у него такая, знаете, основательная, длинная, аж на 5 минут. Называется песня довольно просто. «Хай». Ну, то есть не «Хай» в смысле «Привет», а «Хай» в смысле «Выше». Исполняет ее коллектив под названием Lighthouse Family. Честно сказать, песня довольно редко я слышу в последнее время, хотя она мне знакома. Но, тем не менее, друзья, я уверен, что она отлично поднимет вам настроение. Ну и самому Михаилу будет очень приятно услышать собственную музыкальную заявку на волнах радио «Окей». Всем, кто тоже хочет поделиться своим хорошим настроением, обязательно пишите на номер студии 8-771-202-1006, заказывайте свою любимую музыку и будьте уверены, что уже в ближайшие минуты она обязательно прозвучит в нашем эфире.

волнах Радио Окей с кавером на песню группы Dead or Alive. Песня называется You Spin Me Round. 7 часов 51 минута в Уральске. Первый музыкальный час на волнах Радио Окей стремительно завершается. Впереди вас ждет композиция под названием Мантиапа. Исполнит ее дуэт музыкантов Даут и Мендебек. Ну и жирную точку в этом музыкальном отрезке поставит дуэт Артик Асти, который вместе со Стасом Михайловым также исполнит песню «Возьми мою руку». Я на этом с вами не прощаюсь. Утро в Уральске только начинается. Солнышко скоро должно подняться из-за горизонта. Или уже поднялось. Этот вопрос я прямо сейчас пойду уточнять. А вы пока слушайте хорошую музыку и, конечно же, оставайтесь на нашей волне. Все самое интересное, как всегда, ждет вас впереди.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку, все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях сквозь время.

открывшая новый музыкальный час в нашем эфире. Доброе утро всем, кто встречает новый день вместе с нами. Вы по-прежнему настроены на волну радиостанции ОК. С вами Дмитрий Давыдов. Сегодня я напомню вам, понедельник, 12 октября. На улице довольно тепло, около 8 градусов. Солнышко, как я выяснил, уже успело подняться из-за горизонта, а значит, скоро будет светло, тепло и хорошее настроение будет с нами, тем более, что музыка в нашем эфире этому только способствует. Впереди вас ждут Оффенбах, Жоз Даурен, Алан Волкер, Авичи, Диджей Тиесто, Тедди Свимс, Диджей Иманбек и наши с вами алматинские ребята, группа Киногерой. 8-771-202-1006, номер для связи со мной. Пишите свои сообщения через мессенджер WhatsApp, заказывайте свои любимые композиции в нашем эфире, ну и, конечно, не забывайте о рубрике приветов и поздравлений «Кто сегодня молодец», которая, как и всегда, выйдет в эфир точно по расписанию в 9 часов и 30 минут, но ваши сообщения я уже принимаю, накапливаю для того, чтобы точно в назначенное время все их и озвучить во всеуслышание на волнах радио ОК. Всем хорошего настроения, яркого солнышка и классной погоды. Впереди песня, которая тоже направит вам в нужное направление. Песня «Паруса», которую нужно поднять повыше для того, чтобы как следует разогнаться и добраться до своих рабочих мест. В исполнении Мод и Зиверта звучит в нашем эфире прямо.

0: Радио ОКей. Место не для грусти. Радио ОКей.
1: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОКей? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКей радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарлы.

Наш дорогой любимый Жозе Урен с песнями на кассете прозвучал на волнах Радио Кей 8 часов и 17 минут в городе Уральск. Друзья, все мы люди чего-то добоимся, и по-научному наши с вами страхи называются фобиями. Кто-то боится замкнутых пространств, кто-то темноты, кто-то даже боится остаться без мобильного телефона. Некоторые страхи более распространены, другие встречаются совсем редко. Но вот арахнофобия, боязнь пауков, штука довольно распространенная. Ею, по оценкам ученых, страдают от 3 до 15% людей по всему миру. И герой нашей следующей истории как раз из их числа. Гражданин Непала по имени Гаураб Рана, снимавший виллу на Бали, заметил в ванной паука. И так уж жутко их боялся, что решил действовать наверняка, чтобы уж точно изгнать незваного гостя из своего жилища. Для этого 45-летний мужчина взял лист бумаги, свернул его в трубочку, сделал из него некое подобие факела и поджег. Ну и в процессе начал гоняться с вот этим вот горящим в руке огнем за пауком, сидевшим на стене. Паук, разумеется, начал убегать от всего этого приключения, мужчина за ним гоняться, и как-то уж так получилось одно за другим, что мужчина не заметил, как перекрытие, которое в здании было выполнено из переплетенной соломы, вдруг загорелось. Быстро начался пожар, пламя распространилось. И хотя сам Гаураб благополучно успел выбраться, все имущество внутри было уничтожено огнем, как и само здание. Пожарные, которые прибыли на место уже через несколько минут, лишь заливали остатки былого величия, не давая огню распространяться на другие строения вокруг. Печальный пример не слишком удачной и чрезвычайно дорогостоящей дезинсекции. Честно сказать, я тоже боюсь пауков, но далеко не так панически, как этот мужчина. У меня с моими домашними пауками внегласная договоренность. Я их не трогаю, а они не попадаются мне на глаза. А у вас, друзья, есть страхи? Ну-ка делитесь, пишите мне на WhatsApp 8-771-202-1006. Давайте попробуем, может, рейтинг какой-нибудь составим. Если не хотите, чтобы я рассказывал, рассказывать не буду. Можете просто поделиться со мной. Я же вот вам рассказал, что пауков боюсь. Так что, друзья, будьте смелее преодолевать свои страхи. Смотрите им в глаза и слушайте хорошую музыку. На очереди композиция в исполнении Avicii. Называется она Waiting for Love. Не уверен, она отлично поможет вам проснуться.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Всегда мечтал попробовать себя в роли ведущего на радио? Тогда тебе к нам! Радио ОК набирает в команду радиоведущих на казахском и русском языках, а также ведущих новостей и редакторов. Интересно? Тогда пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006. Радио ОК. На волне твоего города.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8-776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.
2: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керемеры. Слушаем, угадываем и выигрываем. Все верно, друзья, на часах 8.32, значит, пришло время в очередной раз сыграть в нашу любимую музыкально-интеллектуальную игру, которая называется «Керемеры», и которая проходит ежедневно, ну, как минимум один раз в день, если повезет, то еще и вечером на казахском языке, и в которой мы, друзья, с вами играем для того, чтобы понять, кто же у нас самый главный знаток музыкальных загадок в нашем городе. Мы ежедневно готовим для вас все новые и новые композиции, из которых берем фрагмент и разворачиваем его задом наперед, шиворот на выворот. Ваша же задача угадать песню, которая скрывается за всей той какофонией звуков, которая из этого музыкального отрезка получается, и дозвониться к нам в студию по номеру 8-771-202-1006. Дозвониться, представиться и попробовать назвать название этой песни, или название исполнителя, или спеть ее, если получится. Все это будет сегодня засчитано в качестве правильного ответа. Правила нашей игры очень просты. Нашим постоянным слушателям они известный уже буквально на подкорке. Тем, кто, возможно, впервые настроился на нашу волну, тоже приобщайтесь, звоните, угадывайте. И самое главное, не бойтесь ошибаться. Никаких санкций за неправильные ответы в нашем эфире, разумеется, не следует. Честно сказать, друзья, я не знаю, как вы будете разгадывать эту песню, потому что, ну, я бы не сказал, что песня какая-то уж очень редкая. Нет, песня-то как раз довольно популярная, во всяком случае, тогда, когда она вышла, году в 2002, кажется, она была вполне себе на слуху. Но в последнее время, как это часто бывает, поп-композиции забываются, отправляются куда-то на дальние полки, и услышать ее в наше время где-то в эфире радиостанции, на телевидении, еще где-нибудь можно довольно редко. Так что, друзья, придется вам окунуться, так скажем, в чертоги разума, откуда-то выкопать мысли, давно забытые, и именно с помощью них воссоздать название этой композиции. В общем-то, все рассказал, друзья. Надеюсь, у вас было время для того, чтобы приготовиться. Давайте слушать музыкальную загадку, а я жду звонков по номеру 8 771 202 1006.

Ну что ж, друзья, музыкальный фрагмент в нашем эфире прозвучал. Кто это поет? Скажите мне, друзья, группа, певица ли, как называется песня? Может быть, спеть ее сможете? Все это, я напомню, будет засчитано в качестве правильного ответа. Достаточно лишь взять и дозвониться в студию по номеру 8-771-202-1006. Ну что, песня довольно часто звучала прежде. По-моему, на нее даже был снят клип в свое время. Кстати, уточняю вот прямо сейчас дату выхода. Да, 2004 год, 22 года песни, ни много ни мало, кажется, было как будто вчера. Песня из жанра поп-музыки на русском языке, уверен, все вы ее прекрасно знаете, слышали. Сейчас наверняка наши постоянные слушатели начнут присылать сообщения на WhatsApp, некоторые хитренькие так делают, прежде чем дозвониться, берут и пишут сообщения для того, чтобы уж точно, уж наверняка потом бить по цели и попадать в прямой эфир, уже зная правильный ответ. Но если у вас есть предположения, какие-то мысли, вы можете смело звонить в студию прямо сейчас, озвучивать их, и кто знает, возможно, именно ваш ответ будет правильный. Ну, как я предполагал, песня довольно сложна, хотя, когда вы узнаете, кто ее поет, как она называется, вы, конечно, начнете кусать свои локти, но, тем не менее, давайте попробуем еще раз послушать музыкальную загадку. Ну и далее я приготовлю для вас несколько подсказок, которые, возможно, помогут вам разгадать эту загадку.

0: Ну что, друзья, звонок у нас в студии есть. Дозвонился к нам Иван. Алло, здравствуйте, Иван. Доброе утро. Как ваши дела? Где находитесь? Вы в пути?
1: Вот проехал, что на работу еду.
0: На работу едете. Дела хорошо, бодры, веселы?
1: Ну что, так нормально.
0: Нормально? И правильный ответ, небось, знаете?
1: Почему-то кажется, что это Ветлицкая.
0: А почему вам так кажется?
1: Ну, не знаю, ее тембр голоса что-то похож на Ветлицкую.
0: А песни какие-нибудь знаете Натальи Ветлицкой?
1: Ну, они разные, сейчас пока это... В голову что-то не лезет, просто по голосу определил.
0: Ну, давайте я вам попробую подсказать. Есть такая песня, в которой упоминается такой крепкий напиток, так скажем. Есть варианты?
1: Нет.
0: Ну, давайте, первое слово вам скажу. Знаете, это как, в принципе, ваш ответ уже засчитан, потому что вы назвали абсолютно верно. Это действительно Наталья Ветлицкая. Вот ваши аплодисменты, ура. Кстати говоря.
1: Ура, ура, ура.
0: Глаза цвета... Есть варианты. Иван.
1: Ну, блин, на языке, как говорится, крутится. Точнее, в голове крутится, на язык не поворачивается.
0: «Глаза цвета виски» называется эта песня. Знакома вам такая?
1: Я виски не пью, поэтому не знаю.
0: Да я тоже не пью абсолютно ни виски, ничего другого. Вот у меня тут рядом термос с чаем, вот это мой напиток. Тем не менее, я поздравляю вас с правильным ответом, Иван. Ну что же, с вас привет и поздравления.
1: Всему Уральску, вам привет. Родным привет.
0: Какой-то вы сегодня грустный.
1: Спать хочу.
0: Спать хотите? Выходные, наверное, провели очень активно. Куда-нибудь выезжали?
1: Нет, работал.
0: Работали. Ну что же, желаю вам, чтобы ваша работа не отнимала у вас много сил. Спасибо вам за звонок, за победу и продолжайте участвовать в нашей игре.
1: Спасибо, до свидания.
0: Ну что же, как я и говорил, достаточно было назвать название исполнительницы, точнее ее имя. Наталья Ветлицкая действительно исполняет эту песню. Довольно популярная артистка, певица, очень много у нее на счету хороших песен. Но вот «Глаза цвета виски», наверное, одна из самых популярных. Во всяком случае, когда я открыл плейлист со всеми песнями Натальи Ветлицкой, вот эта песня была в очереди самой первой. Так что, друзья, Ивану огромный привет, спасибо ему за звонок и за победу. Ну а прямо сейчас песня, которая и принесла ему настоящий триумф, Наталья Ветлицкая в нашем эфире. Слушаем и согреваемся.

Ну что ж, друзья, вот и вспомнили эту самую композицию под названием «Глаза цвета виски», которая без малого уже целых 22 года. Ну и, надеюсь, взбудоражили свои воспоминания, записали ее на подкорку еще раз, для того, чтобы в случае чего, если где-то опять она всплывет, вы смело могли поднять руку и назвать уже правильный ответ без промедлений. 8 часов 43 минуты в городе Уральске. Продолжаю исполнять музыкальные заявки, присланные на номер студии 8-771-202-1006. И на этот раз свое сообщение прислал нам Дмитрий, который присылает мне рокерскую козу в WhatsApp. И надо сказать, что Дмитрий меня сегодня, как всегда, радует своими музыкальными заявками. Дмитрий меня вообще всегда радует, поскольку заказал он композицию в исполнении группы «Rammstein». Песня называется «Mutter», что переводится не иначе, как «мама». На самом деле, к маме эта песня имеет достаточно мало отношения. Как-то раз видел я на просторах YouTube, как в какой-то школе к празднику 8 марта дети решили исполнить эту песню. Исполнили, надо сказать, неплохо. Вышли с гитарами, даже за барабанами там кто-то сидел. Но, конечно же, песня, если знать ее перевод, совершенно неуместно в этот день. Так что, друзья, слушаем ее, подпеваем, если кто может. Уж я слова знаю абсолютно точно наизусть. Ну и наслаждаемся редким гостем в нашем эфире группа «Rammstein» с композицией «Mutter» звучит прямо сейчас.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 8776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.

Асап Роки. И действительно, друзья, время летит быстро, особенно если вы настроены на волну радиостанции ОК. Вот и второй музыкальный час уже практически завершился. Впереди вас ждет композиция под названием Forgot You. Исполняет ее Fastboy и Topica. Ну и поставит жирную точку в этом музыкальном отрезке Райм и Ерке Есмахан с песней Бол Махабат. 8.52 в Уральске, друзья. Желаю всем отличного настроения. Оставайтесь на волне нашего города. Продолжим через несколько минут.

0: Оралда сағат 9.
1: В Уральске 9 часов.

Хайпермен и Ренни с песней под названием «Believe» открыли новый музыкальный час на волнах Радио Кей. Доброе утро, Уральск! Приветствую всех, кто настроен на волну нашего города. С вами Дмитрий Давыдов. На календаре по-прежнему 12 октября, понедельник. Выходные пролетели. Надеюсь, вы за прошедшие пару дней успели как следует отдохнуть и готовы начать новый день с новыми силами. В ближайшее время для вас прозвучат Ваня Дмитриенко и Ани Пересильд, Манескин, Джарахов и Мэри Гу, группа Five Star Family, Гариби и Мавик, Тувелу, Дэвид Гетта, Боб Синклер, Дуа Липа и все то, что не уместилось в предыдущем музыкальном отрезке. 8-771-202-1006 номер нашей студии, на который вы, друзья, конечно же, можете по-прежнему присылать свои музыкальные заявки. Ну и, конечно, приветы и поздравления, для которых выделено специальное время ровно в 9:30. Ваши теплые пожелания я с огромным удовольствием озвучу в прямом эфире. Времени осталось не так много, так что будьте активнее, присылайте сообщения ко мне на WhatsApp. Ну а прямо сейчас песня под названием «Силуэт» в исполнении Вани Дмитриенко и Анны Пересил звучит в нашем эфире.

Five's the Family с песней «Антидот» прозвучала в нашем эфире 9.20 в Уральске. Друзья, работать с детьми дело непростое. Об этом знают воспитатели детских садов, учителя школ, аниматоры и все те, кто привык сталкиваться с маленькими проказниками буквально один на один. И хотя в обязанности водителей школьных автобусов прежде всего входит безопасная транспортировка детей, иногда и им приходится брать на себя дополнительные обязанности. Житель города Найроби, что находится в далекой Кении, мало того, что каждый день возит детишек в детский сад, так еще и является настоящим судьей в спорах молодых воспитанников. Мужчине почти ежедневно приходится разбирать тяжбы детей, которые могут, например, не поделить место у окна или что-то еще, какие-то споры возникнут у них. Водитель внимательно выслушивает аргументы обеих спорящих сторон, пытается восстановить ход событий, а после выносит вердикт и справедливое решение. При этом он старается, чтобы ребенок, который проиграл суд, не чувствовал себя обиженным. Благодаря своему отношению к детям мужчина прославился в социальных сетях. Люди высоко оценили его терпение и серьезное отношение к детским драмам. Ведь если взрослые легко могут поделить место у окна, то для детей такой спор может стать делом огромной важности. Ну, по поводу того, что взрослые легко решают подобные проблемы, это, конечно же, я бы поспорил, потому что не раз наблюдал картину, как, казалось бы, вполне взрослые люди ожесточенно спорили на тему того, а кому же достанется нижняя полка в купе пассажирского поезда. Так что порой не только детям, но и взрослым нужен вот такой вот справедливый подход. 9.22 в Уральске, мы продолжаем наше музыкальное движение. На очереди яркая композиция с ярким названием. Называется она «Расцветай», исполняет ее Кая. Ну а и не за горами, друзья, рубрика «Приветов и поздравлений». Я пойду собирать ваши теплые пожелания воедино, а вы пока слушайте хорошую музыку.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 8 776 856 55 15.
2: Кто сегодня молодец?
3: Друзья, как точные швейцарские часы. Ровно в 9:30 стартует наша постоянная рубрика «Привет и поздравлений. Кто сегодня молодец?», в которой, наконец-то, я смогу озвучить те теплые пожелания, которые вы, друзья, успели прислать на номер нашей студии 8-771-202-1006. Привет, ОК, Радио ОК, пишут нам Станислав и Марина. Поздравляем нашего любимого папу Виктора с днем рождения. Папа, ты для нас всегда был и остаешься главным примером честности, мужества и трудолюбия. Желаем тебе железного здоровья, чтобы улыбка и отличное настроение были с тобой каждый день. Ждем тебя с нетерпением вечером за праздничным столом. Твои Станислав и Марина. Привет всем, пишет нам Алихан. Хочу поздравить с юбилеем своего дорогого дядюшку Алибека. Ему сегодня исполнилось 60 лет. Дядя Алибек у нас главный жизнелюб и душа компании. Никогда не унывает и даже из самой сложной ситуации всегда найдет легкий выход. Желаю вам крепкого здоровья и чтобы дома всегда был покой и достаток. Ваш дорогой племянник Алихан. Дарига передает привет своему любимому супругу Нурушеву Талгату, который сегодня отправляется в командировку. Он еще только собирается, а я уже представляю, как буду одна справляться с оравой наших детишек в ближайшие 5 дней. Береги себя и поскорее возвращайся домой. Ты мой герой, пишет ему супруга Дарига. Ну и напоследок, друзья, привет, Уральск, пишет нам Жангир. Хочу пожелать всем жителям нашего любимого Уральска отличного, спокойного и доброго дня. Пусть все задуманные дела решаются легко, пробки на дорогах обходят стороной, а дома всегда ждут любимые люди. Включайте радио погромче и берегите себя. Спасибо вам, Жангир, за ваши теплые пожелания. Ну что же, вот и все сообщения на сегодня, которые вы, друзья, успели прислать на номер студии 8-771-202-1006. Нашу музыкальную программу продолжает группа «Киногерои», ребята из Алматы, с песней «Годы», которую все вы наверняка неоднократно слышали и еще неоднократно услышите.

Тувелу, которая, кстати, выступает под своим настоящим именем, прозвучала на волнах радио Кей с песней под названием Borderline. 9 часов 37 минут уральские. Продолжаем тему детей, школы и всего, что с этим связано. Друзья, многие наверняка знают о теории поколений. Это такая концепция, которую создали Уильям Штраус и Нил Хоу еще в далеком 1991 году. Она объясняет, как исторические события, экономика и технологии влияют на ценности и поведение людей, рожденных в самые разные периоды времени. Ну, это, знаете, вот слышали, наверное, что бывают зумеры, бумеры, миллениалы и прочие жители нашего общества. И действительно, друзья, если, к примеру, дети 90-х росли в строгости и дефиците, то нынешние дети буквально избалованы многообразием гаджетов, игрушек, вкусняшек и всего того, что дарит полноценное детство и что их собственным родителям в свое время было недоступно. Детям порой позволяют все, а за их проказы их же родители не то что не наказывают, но даже напротив встают на защиту. И особенно во всем этом, конечно же, как всегда, достается учителям и воспитателям детских садов, которые вынуждены буквально брать огонь на себя. Йен Темблер, так зовут мужчину, который отработал 17 лет в школе и, как он сам сообщает, наконец-то уволился. Все дело в поступках, которые порой совершают родители его учеников. Бывший педагог из Уэльса делится в интернете теми нелепыми и даже порой безумными жалобами, которые он получал от родителей собственных детей, собственных учеников. Например, мамы и папы требовали запрета домашних заданий. Вы представляете, если вот в ваше или в наше время мы пришли такие к учителю и начали стучать касками об стол и говорить о том, что ну хватит уже домашних заданий, сколько можно? Через сколько минут мы бы оказались на ковре у директора школы? Также родители требуют специальных медалей для детей, которые проиграли соревнования. Вот прибежал сыночек или доченька последний в забеге, а тоже хочет медальку, причем желательно точно такую же, как и лидер этих соревнований. Ну, как-то это несправедливо, на мой взгляд. А также некоторые родители переходят все границы и требуют разрешения приносить алкоголь на школьные праздники. Вот такие вот иногда бывают ситуации. Самый главный поступок, который совершили родители в карьере Йена, заключается в том, что один мальчишка наврал своим родителям о том, что сегодня школа отменяется и всех детей отправляют купаться в бассейн. А вот его не отправляют, потому что он документы какие-то якобы у родителей не подписал. На самом деле мальчишка все наврал и решил просто прогулять школу. А родители потом злые пришли к Йену и начали выяснять подробности. Ну что же, сам Йен заявляет о том, что подобные жалобы отнимают очень много времени, и родители, которые строчат эти самые претензии, не понимают, что на то, чтобы потом все эти претензии по полочкам разложить, уходит много времени, которое отнимается у их же собственных детей. Так что, друзья, если позволять детям проводить много времени в свое удовольствие, то только после того, как те, в свою очередь, закончат выполнять свои прямые, хоть и детские обязанности. Ну а мы продолжаем наши взрослые обязанности. Кто-то на работе, кто-то направляется по своим личным делам. Мы тоже вот с коллегами находимся на своем боевом посту и продолжаем вас развлекать различными новостями и музыкой, которая неизменно звучит в нашем эфире. На очереди композиции в исполнении Дэвида Гетты и Бэби Рекса. Песня вам хорошо знакома, это ремикс, но тем не менее в новом звучании звучит она довольно оригинально.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на радио «Окей». Звони по номеру 8-776-856-55-15.

Fine Day прозвучала в нашем эфире. 9 часов и 50 минут на часах нашей студии. Друзья, подошло время подводить итоги нашего сегодняшнего утра. И, конечно же, в финале этого часа хочется поделиться с вами многообразием событий, которые, как оказывается, случились именно в этот день, 12 октября, в далекие-далекие годы. Именно в этот день, в 782 году до нашей эры, друзья, вы только представьте себе, до нашей эры был основан город Ереван. 2808 лет назад. Между прочим, Ереван является, помимо того, что столицей Армении, одним из древнейших городов Европы и мира в целом. Всех жителей Еревана и Армении я поздравляю с этим прекрасным событием. В 1810 году случился первый фестиваль Октоберфест. Жители Мюнхена были приглашены на празднование свадьбы кронпринца Людвига Баварского и принцессы Терезы Саксен-Гильбург-Гаузенской. Вот такая сложная фамилия у нее. С тех самых пор Октоберфест проходит практически каждый год и собирает огромное количество людей со всего мира. Ну, прежде всего, конечно же, любителей пенного хмельного напитка. 12 октября в 1884 году в Аргентине был основан самый южный город на Земле. Город называется Ушуая. Население его небольшое, всего около 80 тысяч жителей. Является административным центром провинции Огненная Земля и главным портом на краю света, откуда отправляются круизные лайнеры и экспедиции на Антарктиду. В 1901 году Теодор Рузвельт официально присвоил резиденции президента США название «Белый дом». Название настолько хорошо закрепилось, что вот уже 125 лет, как мы все его и используем. В 1931 году состоялось открытие и освящение статуи Спасителя на вершине холма Корковадо. Монумент стал символом города Рио-де-Жанейро. В 1999 году родился 6-миллиардный житель нашей планеты. И вот всего за 27 лет население Земли выросло аж на 2 с лишним миллиарда человек. Сегодня население составляет 8 миллиардов 320 миллионов, по последним сведениям. Также именно в этот день, в 2003 году, Михаэль Шумахер стал первым в истории гонок Формулы-1 шестикратным чемпионом мира, побив рекорд по количеству чемпионских титулов. Долгое время он сохранял безусловное лидерство, и лишь в 2020 году его догнал Льюис Хэмилтон. В настоящий момент два лидера имеют по 7 чемпионских титулов. В 1991 году в нашей стране был создан Союз молодежи Казахстана, главная цель которого – пропаганда здорового образа жизни, развитие интеллектуальных способностей молодежи, защита культурных и экономических прав молодежи в вузах страны. И всех молодых людей, проживающих в Казахстане, я поздравляю с этим событием. Также в этот день родились некоторые известные личности. Например, в 1929 году родился Ролан Быков, советский и российский актер театра и кино, театральный и кинорежиссер, сценарист, педагог и народный артист Советского Союза. В 1948 году родился Рик Парфит, знаменитый британский рок-музыкант, вокалист, автор песен и ритм-гитарист группы «Status Quo». Кстати, именно композиция этой группы прозвучит в нашем эфире далее. В 1968 году родился Хью Джекман, австралийский и американский теле- и киноактер, продюсер, известный широкой публике по роли супергероя Росомахи в антологии «Люди Икс». В 1977 году родилась певица Жасмин, помимо того, что певица, еще актриса, телеведущая, модель и дизайнер, заслуженная артистка России и Дагестана. Ну, опять же, друзья, наши соотечественники, в 1938 году родился Шакин Ниязбеков, известный дизайнер, художник-монументалист, заслуженный деятель искусств Казахстана, член Союза художников СССР, автор дизайна государственного флага нашей страны, между прочим. Так что тоже праздник, тоже событие для всех, кто живет в нашей огромной стране. Вот такие вот многочисленные события в, казалось бы, самый обыкновенный день 12 октября, но уверен, что среди этого вы, как всегда, почерпнете для себя что-то интересное, запишите на подкорку, будете хвастаться, делиться друзьям и пересказывать эти события из уст в уста. Вот и все на сегодня, друзья. Спасибо всем, кто был с нами все 3 часа, кто активно участвовал во всем, что происходит в эфире, присылал музыкальные заявки, приветы и поздравления. Ну и просто был по ту сторону радиоприемника. Услышимся с вами завтра в это же время ровно в 7:00 на волне Радио Окей. Ну а прямо сейчас, как и обещал, группа Status Quo с песней «You Ain't
the Army Now» звучит в нашем эфире.

я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Мечтаешь работать на радио? У тебя есть шанс стать частью команды «Радио ОК». Нам нужны радиоведущие, ведущие новостей и редакторы. Есть голос, энергия и желание работать на радио? Используй свой шанс. Пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 номеріне хабарласыңыздар.
4: ОК.
0: Радио ОК.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.
2: ОКЕ радиосы сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОКЕ на частоте твоего сердца.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.
2: ОК радиосы сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Оралда сағат 12.
1: В Уральске 12 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: В эфире новости. У микрофона Ольга Рузняева. Здравствуйте. В Индии самолет авиакомпании «Индиго» совершил экстренную посадку из-за возможного сгорания пауэрбанка на борту. Лайнер выполнял рейс из Дели в Ченнаи, но его перенаправили в аэропорт Хайдарабада. По данным «India Today», экипаж потушил огонь. Причину происшествия расследуют. Информации о пострадавших пока нет. Пассажирам обещали предоставить другой самолет. Казахстан возглавит Совет председателей Верховных судов стран СНГ в 2027-2028 годах. Решение единогласно приняли участники заседания в Минске. Председатель Верховного суда Казахстана Асламбек Мирголиев представил опыт страны в цифровизации правосудия, включая использование искусственного интеллекта и онлайн-трансляции судебных процессов. В период председательства Казахстан планирует провести два заседания Совета в Астане. В Казахстане за последние три года число интернет-мошенничества сократилось на 40%, а раскрываемость выросла почти на 30%. По данным правительства, пострадавшим от киберпреступников возместили 5,9 миллиарда тенге. Еще более 117 миллионов удалось заблокировать благодаря антифронт-центру Национального банка. Для защиты граждан также усилили контроль за персональными данными, а сервисом «Стоп-кредит» на портале «ЕГОВ-мобайл» казахстанцы воспользовались более 6,3 миллиона раз. Сегодня в Уральске ожидается преимущественно солнечная и теплая погода. Днем воздух прогреется до 25 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 9-14 метров в секунду. Вечером температура воздуха снизится до 15-17 градусов, а ночью похолодает до 7 градусов тепла.
4: Это были главные новости этого часа. С вами была Ольга Рузняева. Оставайтесь на нашей волне.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 876-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на Радио ОК. Звони по номеру 8 776 856 55 15.
2: ОК Радио Са. Сенім жүрегінің жиілігінде. Радио ОК. На частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей. Всегда мечтал попробовать себя в роли ведущего на радио? Тогда тебе к нам! Радио ОКей набирает в команду радиоведущих на казахском и русском языках, а также ведущих новостей и редакторов. Интересно? Тогда пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006. Радио ОКей. На волне твоего города.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 8776 856 55 15 номеріне хабарласыңыздар.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на Радио ОК. Звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Записаться к врачам акционерного общества ТАЛАП стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении ТАЛАП, где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужное лекарство. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества ТАЛАП. В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК, звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на Радио ОК. Звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Оралда сағат 14.
1: В Уральске 14 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: В эфире новости. У микрофона Ольга Рузняева. Здравствуйте. 16 октября в аэропортах Таиланда вступят в силу новые правила досмотра багажа. Сотрудники службы безопасности смогут скрывать зарегистрированные чемоданы без присутствия пассажиров, если обнаружат подозрительные предметы или возможную угрозу безопасности. При этом досмотр должны будут документировать, а внутрь чемодана помещать уведомления с объяснением причин скрытия. После проверки пассажиры обязаны об этом уведомить. Власти объясняют изменения необходимостью повысить безопасность и сократить задержки в аэропортах. Пассажиры рекомендуют перевозить деньги, документы и ценные вещи в ручной клади, а также сохранять багажную квитанцию и фотографировать чемодан перед сдачей. В Казахстане разрабатывают рекомендации по культуре приветствия среди школьников. Над документом работает Национальная академия образования имени Алтынсарина с участием ученых, экспертов и представителей гражданского общества. Рекомендации подготовят с учетом национальных традиций, уважения к старшим и норм вежливого общения. Документ также обсудят с депутатами. В Министерстве просвещения отметили, что работа по воспитанию взаимного уважения уже ведется в рамках программы «Адал Азамат». Она охватывает 20 877 организаций образования. В Уральске планируют завершить строительство следственного изолятора в микрорайоне Ак-Жаик. Строительство объекта началось в 2013 году. Его стоимость составила 5 миллиардов тенге. Однако здание так и не достроили. Подрядчика и бывшего начальника департамента уголовной исполнительной системы осудили. Сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию. Изначально предусмотренную вместимость менять не планируют. Изолятор рассчитан на 1500 мест. Окончательная стоимость завершения строительство станет известно после экспертизы. По предварительной оценке акима области Наримана Турегалиева, на эти цели потребуется около 6 миллиардов тенге. Начать работы планируют после утверждения документации и выделения финансирования. Это были главные новости этого часа. С вами была Ольга Рузняева. Оставайтесь на нашей волне.

0: Учим казахский язык легко.
1: Бас пармак, большой палец. Сук саусак, указательный палец. Ортан саусак, средний палец. Минын он колымның бас пармағы. Большой палец моей правой руки. Менің моей он колымның правая рука. Бас пармағы большой палец. Менің он колымның бас пармағы. Менің сол қолымның сұқ саусағы. Указательный палец моей левой руки. Менің моей сол қолымның левая рука. Сұқ саусағы указательный палец. Менің сол қолымның сұқ саусағы.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей, на частоте твоего сердца.
3: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио Окей? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша Окей радиосына 8-776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.

Да. Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей – и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку, и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «ОК» звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: сағат 16.
1: В Уральске 16 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: В эфире новости. У микрофона Ольга Рузняева. Здравствуйте. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней. Центральной избирательной комиссии поручено организовать подготовку и проведение внеочередных выборов депутатов маслихатов. Указ вступает в силу со дня опубликования, говорится в официальном сообщении. В Казахстане с 20 октября изменятся правила господдержки производителей, продвигающих отечественные товары на внутреннем рынке. Согласно новым правилам, заявки на возмещение части затрат будут принимать в пределах средств, выделенных из республиканского бюджета. Если деньги закончатся, прием заявок приостановят до поступления нового финансирования. Также уточнили сроки проверки документов. На проверку их полноты отводится 2 рабочих дня, а на рассмотрение соответствия требований 6 рабочих дней. При обнаружении ошибок заявителю дадут время на их устранение. Если недостатки не исправят в установленный срок, в приеме документов откажут. В Казахстане с 19 октября изменятся правила взыскания налоговых долгов с физических лиц. Министерство финансов обновило формы уведомления о погашении задолженности и налоговых приказов о взыскании. Граждане смогут обжаловать эти документы в вышестоящем органе госдоходов в течение 3 месяцев со дня получения. Налоговый орган должен передать жалобу на рассмотрение в течение 3 рабочих дней. Если долг превышает 1 месячный расчетный показатель и остается неоплаченным в течение 30 рабочих дней после получения уведомления, выносится налоговый приказ. При его неисполнении документ направят судебным исполнителям в течение 5 рабочих дней. Завтра в Уральске ожидается преимущественно солнечная погода без осадков. Днем воздух прогреется до 22-24 градусов. Ветер юго-восточный умеренный. Ночью температура снизится до 8-10 градусов тепла. Это были все новости на сегодня. С вами была Ольга Рузняева. Оставайтесь с нами.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талап» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Мечтаешь работать на радио? У тебя есть шанс стать частью команды «Радио ОК». Нам нужны радиоведущие, ведущие новостей и редакторы. Есть голос, энергия и желание работать на радио? Используй свой шанс. Пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006.
4: По вопросам размещения рекламы на «Радио ОК» звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Учим казахский язык легко.
1: Адажок саусак, безымянный палец, шнашак, мизинец. Атажок саусагына алтын сақина тағылған. На безымянном пальце золотой перстень. Атажок саусагына на безымянном пальце алтын золото. Сақина перстень. Атажок саусагына алтын сақина тағылған. Шынашақ – қолдағы ең кішкентай саусақ. Мизинец – самый маленький палец руки. Шынашақ – мизинец. Қол – рука. Ең кішкентай – самый маленький. Саусақ – палец. Шынашақ – қолдағы ең кішкентай саусақ.
0: Учим казахский язык легко.
2: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио ОК. А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 номеріне хабарласыңыздар.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 5515. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на радио «Окей». Звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама. Реклама.
2: По вопросам размещения рекламы на радио ОК, звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: между прочим.
1: Ноготь на среднем пальце руки растет быстрее всего.
0: Между прочим.

0: Реклама.
1: Всегда мечтал попробовать себя в роли ведущего на радио? Тогда тебе к нам! Радио ОК набирает в команду радиоведущих на казахском и русском языках, а также ведущих новостей и редакторов. Интересно? Тогда пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006. Радио ОК. На волне твоего города.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8-776-856-55-15.
2: Окей, окей, окей.
3: Окей радио са. Сенім жүрегіңнің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: впрочем.
1: В Польше есть город, где все украшено росписью в виде цветов.
0: Между прочим.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на радио «Окей». Звони по номеру 8 776 856 55 15.
2: Окей.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на радио «Окей». Звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на Радио ОК. Звони по номеру 8 776 856 55 15. Радио ОК. Место

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 8776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 8-776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.
2: Радио «Окей» – место не для грусти.
3: 106 FM.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 5515. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на радио «Окей». Звони по номеру 8 776 856 55 15.
2: Окей.
3: Радио «Окей» на частоте

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 номеріне хабарласыңыздар.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8-776-856-55-15.
2: «Окей». Радио «Окей» – место не для грусти.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 8-776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.
2: «Окей, окей, окей». Радио «Окей».

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 8776 856 55 15 номеріне хабарласыңыздар.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 8776 856 55 15 номеріне хабарласыңыздар.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на радио ОК. Звони по номеру 8 776 856 55 15.
2: ОК.
3: Радио ОК.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 номеріне хабарласыңыздар.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на радио «Окей». Звони по номеру 8 776 856 55 15.
2: Радио «Окей». Место не для грусти.
3: 106 FM.

обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои, и к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

Радио ОК. Место не для грусти.

0: всего города. Радио.
1: Волна слушайте, ФМ.
0: Радио.
2: I'm gonna make you mine.